Чудный перелескай красный контроль. Масло капает сверху, запах простой. Рецептные цифры, злые врачи. Накройте меня белым, накройте сухим. Накройте меня белым.

Ай, карак, лимчеллер, торгу, дынгл, дай, карамай, мин, сайла, чачинг.